уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. 7 часов утра. Ну, а с вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро!
1: Доброе утро! У-у-у. Ну что там, уже 8 сентября?
0: Да. Вторник. Вторник.
1: Второй день с утра пораньше спать хочется. И все это подряд.
0: И ненависть не утихает к понедельнику.
1: Ой, понедельник вчера, конечно, да, был мощный. Мощный. И, по-моему, он был у всех абсолютно таким. Поэтому, ребят, вообще понимаем.
0: Мы вместе. Ноль осуждения.
1: Все нормально, давайте вместе поплачем.
0: Да-да-да. Ну и, конечно же, поплачем обязательно. Ну и много чего интересного нас впереди с вами ждет. Мы же тоже люди, как бы, да? Не только плакать умеем. Классная музыка вас ждет, много полезной информации и игры с подарками. Все здесь для вас на Радио НС.
1: Ну а если ваши глазки уже открылись, то прямо сейчас вы можете зайти на сайт nes.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС, потому что там идет прямая трансляция, и мы уже вам машем.
0: Вон, самые преданные наши слушатели уже пишут нам на WhatsApp. Очень приятно.
1: Ты не помахала.
0: Доброе. А, машем, всё, конечно же, машем, друзья. И начинаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Шоу «Беш»
2: на Радио МС.

0: 7:05 в Казахстане. Самое время послушать прикольный трек, который, возможно, попадет в наш утренний плейлист. Друзья, крутой настрой прямо сейчас.
1: Поэтому сбегаемся дружненько в телеграм-канал Радио НР.

0: к главный мировой хит британской певицы Леоны Льюис. Bleeding Love называется, и прямо сейчас мы будем ее слушать в эфире Радио НС.
1: Крутяк.
0: Да, девчачья песня. И что вы нам сделаете?

0: Это мы будем подводить итоги и узнаем, какая песня, по вашему мнению, должна попасть в наш утренний плейлист.
1: Вы тоже, друзья, будьте как Ксения, думайте как Ксения и делайте как Ксения. Заходите, голосуйте и подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС. Много чего интересного там мы всегда выкладываем, правильно?
0: Конечно.
1: Правильно, да. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. И впереди я расскажу, какой тип мужчин доминирует в обществе. В общем, не пропустите.
0: Давай.
2: На радио МС. Ищешь позитив и крутые эмоции? Они там, где радио МС.

0: Ксюша, я знаю, я прям вижу и чувствую, как наши радиослушатели прям собрались возле приемников и ждут вот эту вот важную информацию, которую я сейчас расскажу. Делайте громче.
1: Улимы.
0: Ну вы же вы меня спрашивали. Я отвечаю, какой тип мужчин доминирует в обществе?
2: Так.
0: Американские ученые выяснили, что мужчины чаще воспринимаются как лидеры. Ну, вернее, какие именно мужчины воспринимаются как лидеры.
2: Ага.
0: И неожиданно.
2: Что?
0: Лысые.
2: Я думала, сыночки-корзиночки, вот это было бы неожиданно.
0: Исследование показало, лысых мужчин считают более властными, мужественными, даже более успешными в переговорах. Они якобы умеют лучше решать конфликты и производят впечатление лидеров. Правда, есть один нюанс.
2: Какой?
0: Привлекательность они при этом получают не всегда.
2: Ага.
0: Видимо, за власть приходится платить волосами. Так что, мужчины, не переживайте. Это не облысение, это нормально.
2: А они там не сказали, бородка у этих мужчин должна быть или нет?
0: Нет, не сказали.
2: Очень жаль, а то вот мне тут
0: важно, да?
2: Молодой человек на днях говорит, слушай, может на лысо побриться? Я говорю, не надо.
0: Ну теперь, хоть бородку пусть оставят.
2: А теперь думаю, может надо.
0: Ну, может надо.
1: Улимы.
2: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Астрология без гарантий.
1: 7:24 в Казахстане, на календаре
2: 8.
1: Да? Почему я не смогла цифру 8 выговорить? 8 сентября сегодня, вторник. Ребятки, прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, овны, в первой половине дня пригодится хорошая память на имена, даты и договоренности. Кто-то будет приятно удивлен тем, что вы не забыли сказанное несколько дней назад.
1: Тельцы, сегодня может появиться желание устроить себе маленький гастрономический праздник. Mm-hmm. Новое сочетание продуктов или давно не заказанное блюдо окажется особенно удачным.
2: Близнецы, рабочая переписка неожиданно окажется забавнее обычного. Одна формулировка настолько точно пишет ситуацию, что ее захочется сохранить хотя бы ради хорошего настроения.
1: Раки, в ближайшем окружении возникнет повод для совместного дела. От приготовления ужина до небольшой поездки за покупками. В одиночку это заняло бы больше времени и было бы куда скучнее.
2: Львы, кто-то сегодня попросит вас выбрать между двумя вариантами. Ваше решение окажется настолько удачным, что спорить после него уже никому не захочется.
1: Девы, день может подарить редкую возможность попробовать себя в том, чем вы раньше никогда не занимались. Не ради результата и не ради пользы, просто из любопытства к собственным возможностям.
2: Весы, сегодня удачный день для фотографии. Хороший кадр получится буквально между делом. Без подготовки, специального света и долгих попыток поймать нужный момент.
1: Скорпионы, один из ваших старых прогнозов относительно человека сегодня подтвердился. Любопытно будет сравнить то, что вы предполагали раньше, с тем, что произошло на самом деле.
2: Стрельцы, вечером может появиться желание включить музыку погромче и немного подвигаться. Даже 10 минут танцев заметно перегрузят тело после насыщенного дня.
1: Козероги, сегодня удачно складываются вопросы, связанные с документами и официальными делами. Бумажная часть того, что давно требовала внимания, наконец перестанет занимать место в голове.
2: Водолеи, старая фотография, предмет или место может напомнить о человеке, которого давно не видели. Возможно, захочется узнать сейчас, как складывается у него жизнь.
1: Рыбы – хороший день для маленького домашнего эксперимента. Новый рецепт, необычная сервировка или интересный способ приготовить привычную вещь. Здесь главное – удовольствие от самого процесса.
0: Шоу «Бэш» на радио МС.

0: 7:29 в Казахстане. Самое время объявить тему Нихабара. Нихабар — это классная рубрика, где мы слушаем ваши голосовые сообщения, болтаем с вами и так далее. Присылайте их по номеру 8775-106-2011.
1: И сегодня мы снова собираем компромат.
0: Да.
1: Мы требуем, просто требуем, чтобы вы рассказали нам, как вы познакомились со своим лучшим другом, ну или подругой,
0: да,
1: или друзьями. Короче, давайте. Но самое главное, вы, пожалуйста, про хронометраж не забывайте.
0: Да, пожалуйста, 40. Ну, окей, 50 секунд максимум.
1: Если у вас 150 друзей, то в минуту можете уложиться. Это вот бонус от меня лично.
0: Да, еще раз.
1: Но постарайтесь.
0: WhatsApp номер, повторю, вы записываете 8775-106-2011.
2: На радио МС.
1: И, конечно, далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть два билетика на «Хчо».

0: что, пришло время нам с вами попеть. Ребятки, 7:33 в Казахстане. Что сегодня с моей речью? Хорошо, что мне петь не надо, петь надо будет вам.
1: Да, кстати, друзья, нам нужны два участника, которые будут петь, соревноваться, петь свои любимые песни. Ну, а мы за вас будем голосовать вместе с нашими радиослушателями в телеграм-канале Радио НС. Поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Самое главное, не сказали, что билеты у нас сегодня на кону на исполнителя Хчо. Приедет он в Казахстан, даст много сольных концертов по разным городам, но сегодня мы ищем жителей каких городов?
1: Костанай, Павлодар и Семей. Друзья, смело пишите.
0: Вот, отправляйте свои заявки. Еще раз напомним номер 775-106-2011.
1: Заявки обязательно, укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Бэш» на Радио МС.

0: спою.
1: Вот знаешь, Лима, ну ты-то знаешь, конечно. Я так сильно люблю песню Bon Jovi, It's My Life, и почему-то до сих пор никто не спел, ее сейчас спою. Но это вам так на заметочку, если вдруг хотите получить дополнительный голосок от Панченко.
2: Ну это будет очень круто, конечно.
1: Ну что, у нас начинается игра «Сейчас спою» на радио НС, и сегодня мы разыгрываем 2 билетика на концерт исполнителя Хчо, который приезжает в Казахстан с большим туром. Будет он в Актау 17 сентября, в Атырау 19 сентября, в Актобе 21-го, в Костанае 23-го, в Астане 25 сентября, в Караганде 28-го, в Павлодаре 29-го, в Семее 30-го и в Алмате 3 октября.
2: Обалдеть. Надеюсь, у него будет время выдохнуть.
1: Хоть где-нибудь потусить, ты хотела сказать. Судя по тому, что между Семском и Алматой там 3 дня будет, я думаю, да. Его здесь не оставят.
2: Отлично. Ну что, у нас есть 2 участника. Давайте с ними знакомиться. Это Оксана из Костанае. Оксана, привет.
1: Доброе утро, Оксан.
2: Ку-ку. Оксана.
1: Оксанчик. Ку-ку, моя хорошая.
3: Доброе утро.
2: Вот, отлично. И Рамиль из Семея тоже с нами. Рамиль, привет.
1: Доброе утро.
4: Привет всем.
2: Отлично. Ну что, команда в сборе. Ваша задача сейчас спеть так, чтобы наши радиослушатели, которые подписаны на наш телеграм-канал Радио НС, держали руки на пульсе и проголосовали именно за вас, друзья.
1: Будьте готовы начать после гонга каждый свою песенку. И на рандоме у нас сегодня была первая Оксаночка.
2: Оксана, давай. Жги.
3: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Песня посвящается Ксении.
5: Почему? У меня же прошло день рождения.
1: Так у нее другая песня должна быть посвящена тебе.
5: И не надо мне вот ту песню. Ту песню мне уже все спели, все, кому не лень. А такую мне не пели.
2: А такую еще не пели. Оксана, молодец, да. Молодец. Рамиль, а ты готов вступить в бой? Или сдаешься?
4: Да начнется игра.
2: Ну погнали тогда.
4: Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна. Первый снегопад ворвался в город твой. День за днем, из года в год ускоряет время ход, и плывет туман над зимнюю рекой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, и слезы на подушке все о нем.
5: Вау!
3: Вишня!
5: Вишня, подожди, мы поем.
4: Да.
2: Рамиль, не хочется все, тебя останавливать,
1: дорогой, да,
2: но пора. Ну что, голосовалка уже висит, так что бегом.
1: Я уже даже проголосовала.
2: Телеграм-канал радио. Уже?
1: Да, я уже тыкнула, все, уже 40 человек помимо меня проголосовали.
2: Кстати, кто не подписан, проходите, подписывайтесь и тоже проголосуйте. Каждый голос важен для Оксаны и Рамиля.
1: Ребят, ну а вы далеко не уходите, после песни будем вместе подводить итоги.
0: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: пою.
1: Игра «Сейчас пою» вовсю у нас уже идет. И голосуем мы все активненько в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, заходите, подписывайтесь и, конечно же, оставьте свои голоса.
2: Так, господа голосующие, а ну-ка давайте-ка сегодня рекорд этого сезона поставим.
1: А
2: сезон
1: давайте.
2: Только начался, голосов, в принципе, уже достаточно много, но все равно у вас есть еще несколько мгновений для того, чтобы зайти в телегу, телеграм-канал Радио НС и оставить голос за Оксану или Рамиля.
1: Да, напомним, что боремся мы за два билетика на концерт исполнителя Хчо. Приезжает он в Казахстан с огромным концертом и почти что во всех городах побывает.
2: Да, у него прям масштабненько все это будет происходить. Ну и там, где живут наши ребята, выступления тоже будут в Костанае и в Семи.
1: Отлично.
2: Ой, ребята.
1: Оксана, Рамиль, вы здесь?
3: Да, да, здесь.
1: Молодцы. Да, мы как могли потянули время для того, чтобы все успели за вас проголосовать. И сейчас самое время остановить уже голосовалку для того, чтобы узнать, кто из вас пойдет на концерт.
2: Слушайте, ну, рекорд нового сезона по количеству голосов поставлен.
1: Отлично.
2: Хотя, конечно, я считаю, что
1: вы
2: это
1: могли
2: мало,
1: бы получше.
2: Да, было и побольше, но все равно вы молодцы. Все-таки подсобрались, призыв не прошел зря. И сегодня со счетом 27-73 побеждает Рамиль из Семи.
1: Рамиль!
3: Спасибо большое!
2: Рамиль, вот тут пишут, просто за спасибо не отмажешься, должен кружочек в телеграм-канал будешь.
1: Это точно.
3: Обязательно. Я хочу Оксане пожелать всех Бог. Спасибо большое голосовавшим. А еще говорят, два раза в одну реку не войдешь. Я уже у вас выиграл билет на Тимати в стиле рэпа, между прочим, с этой же песней.
1: Вау, вот это да. Это твоя счастливая песня получается.
2: Это больше полгода назад. Почти год назад мы играли.
3: Спасибо большое.
1: Оксана, поэтому это для тебя. Да,
3: вот.
1: Не расстраивайся.
3: Спасибо большое.
1: Пиши нам еще, и в следующий раз тебе так же, как и Рамилю, повезет. Договорились?
3: Спасибо большое.
1: Ну все.
2: С Оксаной тоже, я думаю, договорились, а Рамиль нам клятвенно обещал кружочек в телеграм-канале Радио НС, поэтому, господа голосующие, не орите на нас.
1: Да, ну и, Рамиль, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои билетики, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою.
4: Сіз білдіңіз бе?
5: Шығыс Африкада бананнан дайындалған сыра сатып алуға болады.
4: Жарнама.
5: 40-тан кейін әйел неге тап болады? Солып қалған тері, әжімдер, ауыр құйылулар. Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, 40-тан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шегуге болады? Елуде қалай 35-тегідей көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-160178-004-482-0415.
4: Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
6: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27 қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29 қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
4: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Ниндзя Алхамбрас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, 8 часов ровно. Это значит, что 2 часа у нас в запасе. Mm-hmm. И в ближайшие минуты я вам расскажу о приколюхе нашей Нобелевской премии.
3: Ух ты, интересно. А также в этом часть послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011. И, друзья, расскажите, как вы познакомились со своим лучшим другом, с лучшей подругой. Такие какие-нибудь курьезные, может быть, были случаи. И, пожалуйста, соблюдайте хронометраж. Максимум 50 секунд. 8-7-7-5-106-2-0-11. Наш WhatsApp номер.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Битстоп».
3: Угу. Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат в банкомате. То, чего нам не хватает прямо сейчас, это 75 тысяч тенге.
4: Представляешь, сколько кофе можно купить на 75 тысяч тенге?
3: О, да.
4: Ну, а в следующем часе... подожди, как вам
3: следующий час уже здесь не будет.
4: Мы пойдем за кофе на 75 тысяч. Ну и трансляция, конечно же, идет на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
3: Да, кто нас смотрит, мы вам машем, вы молодцы, вы умнички. А теперь продолжаем.
4: Целуемся, целуемся.
3: А те, кто там не сидит, мы не целуем.
0: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: все по фактам.
1: Ой, ну по фактам кажется, что ученые изучили уже все от космоса до человеческого мозга.
2: Так.
1: Но нет, оказывается, остались вопросики гораздо важнее. Например, откуда вообще взялись поцелуи? Как правильно сморкаться? И почему некоторые люди так любят брызгать мимо туалета? В общем, в Цюрихе вручили 36-ю Шнобелевскую премию. Это такая научная награда за исследования, которые сначала заставляют смеяться, а потом неожиданно заставляют задуматься. Вот, в номинации, значит, биомеханика наградили ученых, которые выяснили происхождение поцелуев. Они дали ему строгое научное определение и проследили историю аж до древних приматов. Приматы, оказывается, тоже целовались. То есть, короче, теперь можно официально сказать, поцелуй – это не просто романтика, это результат миллионов лет эволюции.
2: Так.
1: В химии победило молоко тараканов. Оказалось, белки из молока некоторых тараканов могут быть примерно втрое питательнее коровьего. Правда, вот, ну, я лично пока как будто бы не готова менять кофе с молоком на тараканучина какой-нибудь.
2: Да-да-да.
1: Так, в части медицины там подошли к вопросу максимально серьезно. Ученые исследовали, как правильно сморкаться.
2: Ух,
1: исследование так и называется. Аэродинамическое исследование процесса сморкания. То есть аэродинамику, простите, вылетающую. Так. В общем, теперь у человечества есть научная база даже для того, что мы обычно делаем, отвернувшись от окружающих.
2: Да, аэродинамика, опять запись.
1: Физики разработали писсуар, который минимизирует разбрызгивание. Наконец-то проблема.
2: Полезная вещь, наконец-то.
1: Действительно объединяющее человечество решена. В технологиях отличились исследователи, использовавшие хоботки комаров как сопла для 3D-печати. Это назвали некропечатью. Звучит как технология из фильма ужасов, но в будущем чем в целом такой принцип может помочь создать более безболезненные способы введения лекарств.
2: Так.
1: Ну, а еще ученые наступали на разные части тела змей, чтобы понять, что именно их провоцирует на укус. Ну, и премия мира за исследование о том, почему люди чувствуют поддержку, когда друзья агрессивно настроены против общих врагов.
2: А ну-ка.
1: Короче, Шнобелевка напоминает. Иногда самый странный вопрос приводит к очень серьезному открытию.
2: Прикольно. Вот.
1: Да.
2: Слушай.
1: Ну, а если нет, то хотя бы появляется научное объяснение, почему вы опять промахнулись мимо писсуара.
0: Че по фактам?

0: Рубеж на радио НС продолжается, друзья. Ну а впереди у нас рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы обсуждаем, как вы познакомились со своими лучшими друзьями.
0: Да.
1: Я вам расскажу историю, которая, может быть, когда-то где-то вскользь проскальзывала. Кто-то из вас, может быть, ее слышал. Я вам расскажу, как мы познакомились с Лимой Бимурзиной.
2: Так. А как мы с тобой познакомились?
1: Я помню этот день, когда нас на летучку собрал наш шеф Виталий Сергеевич. Вот, ну, ему,
2: шефу
1: собственно,
2: привет.
1: Да, шеф, привет. Мы приехали на собрание. Серегу на тот момент я видела уже онлайн. Мы с ним писались онлайн.
2: Да, да, да.
1: Вот, а Лиму я не видела.
0: Они создали чат без меня, да?
1: Нет, чата не было. А-а-а. Просто шеф набрался своего номера Сереги, и мы записались. Окей. Не переживай, мимо тебя ничего не ушло.
0: Так.
1: Ну и вот первое наше собрание. Мы зашли в студию, там постояли, посмотрели. Все, новая студия была. Мы же были первооткрыватели.
0: О, да,
1: а потом
0: круто.
1: Вышли на улицу, и Лима Бимурзина так на заборчик облокотилась, такая дерзкая телочка. Мне
0: слышь,
1: говорит, ну что там? Рассказываем, замужем, дети есть, а что?
2: Я на нее взрыва, думаю, вот
0: куда я попала?
1: Симпатичная женщина. Но потом ничего, вот быстренько как-то мы влились. Может быть, сначала как-то притирались еще такие вот, прощупывали границы дозволенного. А сейчас, уф! Держите нас семеро.
0: Ну, очень круто. Очень классно, что знакомства именно так и заканчиваются. Хорошими отношениями, да?
1: Да, конечно.
0: Все те, кстати, кто со мной знакомился, всегда говорят, что такая симпатичная изначально,
1: да,
0: а потом милый вроде одуванчик.
1: Ну, тоже одуванчик этот иногда как сдунешь. Но об этом в другой рубрике Нехабара.
0: А теперь вы, друзья, рассказывайте, как вы познакомились со своим лучшим другом. 8775-106-2011, наш WhatsApp-номер.
3: На радио МС.

0: родной. А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Присылайте их по номеру 775-106-2011. Вас тоже послушаем.
3: Расскажите нам, как вы познакомились со своими лучшими друзьями.
2: Угу, погнали, первое голосовое.
4: Доброе утро, радио. У нас вас постоянно слушаете из города Астаны.
2: Привет, Мадья.
4: 11 лет назад я познакомился со своим другом, и мы с ним тогда претендовали на одно вакантное место.
2: Ага.
4: Мы были вначале конкурентами, потом работодатель выбрал меня.
2: Так.
4: Я помню его взгляд, тогда он меня особо не взлюбил. Но потом выяснилось, что он учился в Париже. Ну, правда, на английском языке, а я поступил в Сорбонну. И, представляете, нас связал французский язык. И вот уже на протяжении 11 лет мы, когда встречаемся, мы с ним пытаемся разговаривать на французском, потому что в Астане не так уж и много носителей. Всем удачного дня, пока-пока.
2: А теперь что-нибудь на французском скажи.
3: Да, Мадик, давай, все то же самое нам на французском, будет, пожалуйста.
2: Будем ждать, идем дальше.
5: Добрый день, радио.
2: Привет.
5: У меня есть друг Рустам, нам по 50 лет. Мы с ним познакомились в 90-м году. Познакомились, первая встреча наша была драка. Мы подрались, а потом стали друзьями с 1990 года по настоящее время. Фамилия его Касенов Рустам, живет в Павлодаре.
2: Очень круто. Касенов Рустам, привет вам.
3: Да-да-да.
2: Идем дальше.
6: Не жду друзей. Не жду, подруг. Я сам себе. Неждатый друг.
3: Мы знаем, какое слово там должно было быть.
2: Да, идет.
7: Доброе утро, Казахстан.
2: Привет.
7: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро.
7: Отлично выглядите.
2: Отдохнувшие. Спасибо большое.
7: Красотки.
2: Спасибо.
7: Я с подругой дружу уже 20 лет.
2: Так.
7: Я снимала квартиру на втором этаже.
2: Так.
7: Она с дочкой жила на третьем этаже. И каждый день бегала, топала. Ну, это было невыносимо. У меня сын был постарше. Дочке было года 3-4. Мой сын постарше. И вот как-то я поднялась и говорю: вы можете потише бегать, топать? Мой сын не может уснуть. Ну, она такая спокойная, она сама по профессии врач. Говорит: ну что, хорошо. И так где-то, наверное, было пару раз. Ну, мы потом как-то сдружились на почве этого.
2: Так.
7: И до сих пор она вспоминает и всегда говорит: она пришла со мной ругаться. Она пришла на разборки. Ну, хотя такого, конечно, не было. Было все тихо, мирно. Ну, дружим 20 лет.
2: Ой,
7: видимся
2: здорово.
7: Не так часто, но я считаю ее лучшей подругой. Она врач от Бога.
2: Класс.
7: Очень люблю. Ее зовут Назира.
2: Назире огромный привет. Кстати, лайфхак. Если ваши соседи сверху так себя ведут, то зайдите к ним, подружитесь и вместе шумите у них на квартире.
3: Ага, я вот представляю, да, мои бывшие соседи, которые иностранцы там толпой жили, я как-то рассказывала, как я их люблю и как они меня впечатляют. Я не представляю, что должно было произойти, чтобы я пришла такая: «Hey, guys!»
2: Они бы зато тебя карри угостили бы.
3: Я бы воняла потом еще. Представляешь, сколько этим карри я бы пропиталась просто.
2: Так, идем дальше.
8: Друг у меня есть татарин, с ним знаком я по татами. Били жестко мы друг друга, но теперь стал лучшим другом.
2: Вау.
3: Котелок сотрясли друг другу и решили подружиться. В принципе, что, неплохо, рабочая схема получается.
2: Отлично. Ну что, друзья, ждем еще ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Ну а я постараюсь вспомнить, честное слово, не могу вспомнить ни одно такое курьезное знакомство. Если кто-то помнит вдруг, напомните, пожалуйста, я потом в эфире расскажу о вас, да? 8775, еще раз WhatsApp номер запишите. 8775-106-2011. Ждем ваши голосовые.
0: Не хабар.
1: Не хабар.
3: Кстати, есть у нас 20 литров бензина, и скоро расскажем, как их забрать.

0: 20 литров бензина в игре «Пит-стоп» каждый день. И три вопроса у нас для двоих участников.
1: Да, вам нужно будет побороться для того, чтобы выиграть 20 литров бензина. Ну а для того, чтобы попасть к нам в эфир, нужно написать заявку на наш WhatsApp. Ну и с помощью генератора случайных чисел мы выберем двух участников.
0: Пишите нам 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио МС.

0: Утро не спрашивает, готов ли ты. Зато шоу-беш всегда готово. Шоу-беш на радио НС.
1: Необыкновенная.

0: заезжай за призом, если что.
1: Да, за призом сегодня на огонек к нам заглянули огромное количество людей, но рандом неумолимый, как обычно, выбрал только двоих. Давайте знакомиться.
2: Давайте, это Ержан из семьи. Ержан, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро всем.
2: Привет, привет. И Тулиген из Астаны. Тулиген, тебе тоже огромный привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Тулиген, что-то шумненько. Да, у тебя, пожалуйста, радио отключаем, громкую связь отключаем, чтобы мы все хорошо слышали и с удовольствием.
2: Да. Ну а в самой игре у нас для вас будут три вопроса. Вопросы все числовые. Ержан, Тулиген, вам нужно будет отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Ну что, ребятки, сегодня попали мы в Усть-Каменогорск. Конечно же, первым делом нам нужно настроить волну Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Усть-Каменогорске? Ержан, как ты думаешь?
3: Ну, наверное, 104,5.
1: 104,5. Ответ принят. Тулиген, твой ответ?
4: 104,7.
1: 104,7. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Отлично. Теперь давайте прокатимся из парка «Металлург» на Усть-Каменогорскую ГЭС. Скажите, мальчики, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Тулиген, как ты думаешь?
4: 5 километров.
2: Твой ответ принят. Ержан?
3: От парка «Металлурга» до куда? До ГЭС?
2: До ГЭС, ГЭС, да.
3: ГЭС. Это получается, ну, километров, ну, 40 сделаем.
2: Сколько?
3: 40.
2: 40. Хорошо, твой ответ тоже принят. Идем дальше.
1: Слушайте, парни, а давайте мы с вами на самокате поедем из парка «Металлург» на Усть-Каменогорскую ГЭС.
2: Давай.
1: Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем с вами ехать? Ержан, как ты думаешь?
3: Минут 80.
1: 80. Ответ принят. Тулиген, твой ответ?
4: 15 минут.
1: 15 минут. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребятки, в Усть-Каменогорске Радио НС вещает на частоте 107,0. И здесь Тулиген оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Так осторожничал. И попал. Ну что, во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров выйдет наша поездка из парка «Металлург» на Усть-Каменогорскую ГЭС. И правильный ответ у нас 17. Если быть точнее, то 16 километров и 700 метров. Здесь у нас был ближе Тулиген. Ген тоже.
1: Ну, а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут на самокате мы будем ехать из парка «Металлург» на Усть-Каменогорскую ГЭС. Так. Правильный ответ – 88 минут. Это 1 час и 28 минут, согласно Яндекс.Картам. И здесь у нас ближе оказался Ержан.
2: Ержан.
1: Со счетом 2-1 сегодня побеждает Тулиген, и бензин отправляется в Астану.
2: Ну, главное, не в сухую, Ержан.
3: Поздравляю.
2: Да.
3: Поздравляю.
2: Вот. Тулиген, спасибо, мы тебя тоже спасибо. Поздравляем вместе с Ержаном. 20 литров бензина улетают к тебе. Ержан, не расстраивайся, пиши нам еще. Договорились?
3: Обязательно.
1: И всем
3: всего хорошего.
1: Да, всем скажи, вот очень классно.
3: Обязательно.
1: Люди, вот прям каждому.
2: Можешь каждому пожать.
1: Подходишь, да, и говоришь, брат, тебе привет от Радио НС.
2: Да.
1: Подруга, тебе тоже привет от Радио НС. И так вот каждому.
2: Отлично. Тулиген, никуда далеко не уходи. Мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу-беш на Радио НС. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Часов 2 минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребят, впереди много всего интересного еще остается.
3: Да.
4: И в самые ближайшие минуты у нас будет гороскоп для всех знаков зодиака.
3: Ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их, друзья, по номеру 775-106-2011. И расскажите, как вы познакомились со своим лучшим другом или подругой. Будет интересно послушать.
4: Ну, а также будет интересно попытаться вновь взломать наш банкомат, в котором лежат денежки, и сегодня это 75 тысяч тенге.
3: Угу, ну и у многих сейчас уже рабочий день начался. Надеемся, что вы без пробочек добрались до своей работы. То если вы уж сидите на своем рабочем месте, то заходите на наш сайт ns.kz, в группу ВКонтакте и в телеграм-канал Радио НС. Вы ж туда не работать пришли, правильно?
4: Действительно.
3: Смотреть на нас.
4: Ну, конечно. Тем более, что и в машине тоже, если ваши мониторы это позволяют, тоже можно посмотреть прямую трансляцию. Так что ждем вас абсолютно везде. Маша вам ручкой.
3: Угу. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Беш. На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:08 в Казахстане. Сегодня 8 сентября, вторник же. Мне не дается вот это вот 8 сентября сегодня. И гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Так, овны, в первой половине дня пригодится хорошая память на имена, даты и договоренности. Кто-то будет приятно удивлен тем, что вы не забыли сказанное несколько дней назад.
1: Тельцы, сегодня может появиться желание устроить себе маленький гастрономический праздник. Новое сочетание продуктов или давно не заказанное блюдо окажется особенно удачным.
2: Тельцы, зовите нас в гости. Mm-hmm. Близнецы, рабочая переписка неожиданно окажется забавнее обычного. Одна формулировка настолько точно опишет ситуацию, что ее захочется сохранить хотя бы для хорошего настроения.
1: Раки, в ближайшем окружении возникнет повод для совместного дела. От приготовления ужина до небольшой поездки за покупками. В одиночку это заняло бы больше времени и было бы куда скучнее.
2: Раки, тельцов зовите.
1: И нас.
2: Да. Кто-то сегодня львов попросит выбрать между двумя вариантами. Ваше решение окажется настолько удачным, что спорить после него уже никому не захочется.
1: Скорее всего, выбор, кому пойти, к ракам или к тельцам.
2: Точно.
1: Девы. День может подарить редкую возможность попробовать себя в том, чем вы раньше никогда не занимались. Не ради результата и не ради пользы, а просто из любопытства к собственным возможностям.
2: Весы. Сегодня удачный день для фотографии. Хороший кадр получится буквально между делом, без подготовки, специального света и долгих попыток поймать нужный момент.
1: Скорпионы, один из ваших старых прогнозов относительно человека сегодня подтвердится. Любопытно будет сравнить то, что вы предполагали раньше, с тем, что произошло на самом деле.
2: Стрельцы, вечером может появиться желание включить музыку погромче и немного подвигаться. Даже 10 минут танцев заметно перегрузят тело после насыщенного дня.
1: Козероги, сегодня удачно складываются вопросы, связанные с документами и официальными делами. Бумажная часть того, что давно требовала внимания, наконец перестанет занимать место в голове.
2: Водолеи, старая фотография, предмет или место может напомнить о человеке, которого давно не видели. Возможно, захочется узнать, как сейчас складывается его жизнь.
1: Рыбы. Хороший день для маленького домашнего эксперимента. Новый рецепт, необычная сервировка или интересный способ приготовить привычную вещь. Здесь главное удовольствие от самого процесса.
0: Астрология без гарантий.

0: друзья, сегодня в Нехабаре мы обсуждаем знакомство с нашими лучшими друзьями, как все это происходило, может быть, интересненькие были истории. В общем, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011. Теперь моя очередь, да?
1: Да, давай.
0: Буквально
1: уже
0: позавчера, когда я придумала эту тему, у меня была обалденная история, честно, я не могу ее вспомнить, возраст или что, я не знаю, но там история была на самом деле очень классная. Когда-нибудь я вспомню.
1: Не помню, какая, но классная.
0: Но она классная, но я вам, друзья, расскажу.
1: Поверьте, ты просто что... поверь, да?
0: Да, просто поверьте. Но года два назад я познакомилась с девчонками из Казахстана в Европе, когда мы все поехали на концерт Тимберлейка, и мы по сей день с этими девчонками общаемся. Сейчас скажу: Асема, Жулдаз, Мадина, Эль. Девчата, я вам огромный привет передаю. И что самое интересное, каждый раз, когда мы встречаемся, ну, раз в полгода или раз в год, мы как будто оказываемся снова там, в Европе, будучи даже в Алмате. Вот такие приятные воспоминания всегда у нас.
1: Что-то на богатом сейчас прозвучало от Лимби Мурзиной.
0: Ну, вот ту историю я обязательно вам расскажу. Я не могу вспомнить.
1: Ну, да.
0: Ой-ой-ой.
1: Главное, чтобы вы, друзья, не забыли про то, как вы знакомились со своими друзьями. Рассказывайте. 775-106-2. 011.
0: Впереди Нехабар.
2: На радио МС. Разные мысли. Чтобы ладить с ближними, нужно держаться от них подальше. Жернова.
3: Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС Радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: да.
1: Хабар, родной.
2: А ты живешь, не хабар?
3: Не хабар.
0: Ну, а теперь классные истории от наших радиослушателей. Голосовые сообщения прямо сейчас будем слушать.
4: Давай, сегодня говорим мы, кстати, о друзьях. О лучших друзьях, подругах. Как вы с ними познакомились?
0: Да, погнали.
5: Доброе утро, Радио НС. У меня есть друг Баха.
4: Так.
5: С ним мы познакомились, когда были солдатами срочной службы. Потом он женился и переехал в тот город, где я живу. Дружим до сих пор с семьями.
0: Я думала, это та история, когда потеряли пацана.
4: Да, я тоже, у меня прям мысль крутилась, но все, типа, женился, потеряли пацана.
0: А тут, наоборот, классно. Идем дальше.
6: Здравствуйте, Радио НС.
4: Доброе утро.
6: Девчата, как дела у вас?
0: Привет, спасибо, все хорошо.
6: По сегодняшней теме хотел бы сказать, у меня друг был в армии лет 20 назад. Ему 23 был, мне 18 был. И он такой подходит ко мне. Хай жылғысын, мишелесін, я говорю, 18-де. Қашан туды, сентябрьде. А, балапан екенсің ғой. Такие. Оставил мне прозвище Балапан.
0: А, прикольно.
6: И по сей день говорит мне Балапан, Балапан. А я-то думал, он какой-то там дебил, или кто там, оказывается, тоже мой призыв. Сдружились, ничего.
0: Здорово.
4: Оказывается, даже не шал какой-то.
0: Класс, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения. И хорошего дня.
0: Спасибо.
7: А я однажды отправила голосовое сообщение на радио НС и так познакомилась с вами, с ведущими. Очень приятно, что с вами дружим. И в чате Телеграм. Всем пока-пока.
4: Такая милая Сельчка.
0: Кстати, те, кто не подписан в Телеграм-канал радио НС, исправьтесь, пожалуйста, там, потому что в комментариях реально люди уже дружат.
4: Конечно, дружат, и астанчане уже и кофе встречались, пили. Тахир с Серегой тогда скидывали кружочки, мы помним. Была у них встреча. Тахир, кстати, астанчан еще приглашает на встречу.
0: Да.
4: Алматинцами, я думаю, Осельчика может заправлять. Так что у нас там много активистов.
0: Тусовочка своя, да. Идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио.
0: Привет,
8: доброе утро, красотки. Самые обаятельные и привлекательные радиоведущие
0: спасибо.
8: Нашей страны. Мой лучший друг, как я с ним познакомился, это было в далеком 84-м году. Мы с ним познакомились, грубо говоря, на горшке в садике. И с тех пор мы дружим, общаемся, поддерживаем друг друга. Нам повезло, после садика мы оказались в одном классе и так проучились с ним 11 лет.
4: Очень
8: потом
4: круто.
8: Он уехал учиться в Челябинск, в Россию, и там остался жить, работать. Но, тем не менее, мы периодически друг к другу ездим в гости.
0: Ай,
8: вот такая у нас дружба уже 42 года.
0: Вау!
4: Крутяк вообще.
0: Очень люблю такие истории. Идем дальше.
9: Доброе утро. С одной из своих подруг я познакомилась на лестничной площадке в одном ЖК Астаны. Там есть такие переходы, и когда я только родила, я туда зимой дочку на коляске выкатывала. И мы там стояли, а она переходила этот переход. Они только переехали в соседнюю квартиру. Мы с ней поздоровались, она была в положении тогда. И через некоторое время она родила девочку, и мы пошли поздравить ее. Поздравили, потом они начали мы общаться, они нас позвали в гости, потом мы их позвали в гости, и наши девочки начали дружить, так как они были ровесниками. И вот мы уже с этого ЖК переехали, они тоже переехали, но мы до сих пор дружим. Мужья дружат, мы дружим, нашим девочкам уже с 2015 года по 11 лет, они тоже до сих пор дружат, даже мы уже вместе не соседи, но до сих пор встречаемся, девочки так радуются друг другу, они сами уже переписываются, общаются. У нас еще родились по 2 детей, мальчиков, они тоже ровесники, так получилось 6-7 лет, и они тоже дружат. Вот такая у нас четырехсторонняя дружба.
4: Класс! Синхрон какой, там не четырехсторонняя получается.
0: Такие деловые все друг к другу гости ходят, нас не зовут.
10: Привет, пацаны, у меня мнение немножко отличается от большинства. Дружба, по моему мнению, понятие переоцененное. Дружба нужна тем людям, у кого низкая самооценка, чтобы постоянно подтверждать свою значимость. Вот. А вкладываться надо, любить, уважать своих близких людей. Ну, то есть родители, жена, братья, сестры. Вот. Поэтому как-то так.
4: Вот тут я в корне не согласна. У меня есть подруга, с которой у нас в один день рождения, и мы дружим. Ну вот мне 35. Ну, 32
0: больше
4: года.
0: Больше, чем с родителями.
4: 32 года из них мы дружим. И это прям моя семья. Вот. И друг у меня такой есть. С ним мы дружим 25 лет. И он тоже моя семья. Я всегда говорю, что он мой брат. Так что не знаю. Они роднички, между прочим.
0: Да, извинитесь. Идем дальше.
11: Доброе утро. Меня зовут Ермурат, город Павлодар.
0: Очень приятно.
11: Хочу рассказать о своем товарище.
0: Давай.
11: Шакиев Жантимир. Мы с ним познакомились, когда мы были оба на службе, только пришли. Я был помощником судьи, а он служил в прокуратуре.
0: Так.
11: И оба такие важные. Ну, мы же теперь госслужащие. Потом случилось так, что мы жили в одном доме, в одном подъезде на разных этажах.
0: Вау.
11: Это было в 2003 году.
0: Так.
11: На протяжении этого времени мы очень сильно сдружились, и он мне стал больше, чем друг, он мне стал братом. А последнее событие. В марте этого года я попал в буран в степи. И, можно сказать, умирал. В интернете было видно очень много информации обо мне.
0: Так.
11: И вот не было толком связи, я ему дописался кое-как.
0: Так.
11: Прощался с ним. Сказал ему, что, похоже, я не вылезу. Пригляди за моей семьей.
0: Ой-ой-ой.
4: Обалдеть.
11: Сообщения уходили где-то в течение часа друг до друга. И мой товарищ поднял все свои связи, все, что можно было. Организовали поисковую бригаду.
0: Угу.
11: Меня спасли. 6,5 часов искали. Но не об этом. Я хочу сказать, что у меня самый лучший друг. Это Жантимир Шакиев. Сейчас он проживает в городе Астана.
0: Какая прелесть.
11: Если он меня слышит, друг, брат, я тебя крепко обнимаю.
0: Ну вот как после таких историй можно сказать, что дружба переоценена?
4: Блин, очень круто, на самом деле. Вообще, ребят, вы замечательные.
0: Да, и есть последний голосовой, давайте послушаем.
1: Давай. Привет, страна. Привет, радио НС.
0: Привет.
1: Мы с моим другом Алексеем познакомились на стройке. Я работаю автокрановщиком, а он работал на Длинномере. Привез плиты. И не мог подъехать под кран долго. Я вышел и помог ему. Но потом он переучился на автокрановщика и работает теперь автокрановщиком. И вот уже больше 20 лет общаемся. Друзья.
0: Отлично. Коллеги, друзья. Классно. Вот такие были голосовые сообщения сегодня в рубрике «Нехабар». Всем спасибо за участие. Дружба существует.
4: Дружба крепкая, не сломается.
0: А мы продолжаем.
2: Нехабар, родной. А ты живешь, Нехабар?
0: Нехабар. Ну и, конечно же, впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 75 тысяч тенге.

0: тысяч тенге, друзья, накоплено в нашем банкомате, и сегодня они могут кому-то из вас достаться.
1: Поэтому все прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш» на радио МС.

с утра такое, что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоу Беш.

0: Ваш ракуш активирован.
1: Ну что, друзья, 75 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате. И, может, сегодня повезет нашим слушателям, слушателю, слушательнице забрать их.
2: Давайте познакомимся. С нами сегодня играет Яна из Астаны. Яна, доброе утро.
1: Яна, привет.
3: Доброе утро.
2: Яна такая деловая, отвезла детей, значит, и едет обратно домой. Я говорю, что ты там, спать будешь? Она говорит, а нет. Ну и тогда мы с Лимой поплыли, растаяли, такие, ну,
1: наш человек.
2: Ладно, так и быть, будем с тобой играть.
1: Ну что, Яна, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Яночка, сегодня день финансиста. Скажи, пожалуйста, какая страна первой ввела отрицательные процентные ставки для коммерческих банков? Варианты ответов. Швеция, Швейцария или Япония, как ты думаешь?
3: Пусть будет второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Яна, продолжаем взлом банкомата. Сегодня также отмечается Всемирный день амперсанда. Это графический символ. Скажи, пожалуйста, какой знак называют амперсандом? Варианты ответов. Первое – знак собачка. Второе – решетка. И третье – и. Как ты думаешь, какой верный ответ?
3: Третий.
1: Цифра номер 3 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Яна, также сегодня отмечается День актера в США. Скажи, пожалуйста, какой актер отказался от Оскара за лучшую мужскую роль? Варианты ответов. Том Хэнкс, Марлон Брандо или Роберт Де Ниро, как ты думаешь?
3: Пусть будет второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и код с Яной из Астаны сегодня получился 2-3-2.
1: В нашем банкомате 75 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Яна, ну где-то там у нас есть ошибки.
1: Давайте проверим.
2: Давайте проверять, да.
3: Все три.
2: Вот сейчас узнаешь. В первом вопросе ты ошиблась. Швеция стала первой страной, чей центральный банк Риксбанк ввел отрицательную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в июле 2009 года.
1: Угу. А вот во втором вопросе ты ответила правильно. Да, амперсандом называют знак «и», который представляет собой графическое сокращение латинского союза «эт» и используется как замена союза «и», то есть «энд».
2: Вот это, кстати, для меня был прям сложный вопрос.
1: Да,
2: я
1: сегодня
2: бы не ответила,
1: прям целый праздник.
2: Да, ну и в третьем вопросе ты тоже ответила правильно. В 1973 году Марлон Брандо отказался от награды за роль в «Крестном отце». На церемонии вместо него пришла активистка Сашин Литтлфезер.
1: Вот так вот.
2: Вот так.
1: Яна, не расстраивайся, пожалуйста. Ты все равно умничка. Ты она храбрая, ты вышла поиграть против нашего банкомата. Представь себе.
3: Все, спасибо за участие.
2: Ты там не реви, только соберись, а то Астану затопит, опять автобус плавать по улицам будут. Ну, ты завязывай.
1: Да-да-да.
2: Рано.
1: Яна, хорошего дня тебе желаем, Астане огромный привет передавай, солнышко вам побольше желаем, и ждем тебя еще в нашем эфире. Пока-пока.
3: Все хорошо, спасибо, пока, всего пока. Доброго, до свидания.
1: Ну и своим проигрышем Яна добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 80 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: вас не задерживать. Быстренько попрощаемся и завтра быстренько в 7 часов утра начнем новый день.
1: Но вы при этом точно знаете, что сегодня для вас старались Лима Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Ламбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Білдіңіз бе?
1: Горилла сөзі грек тілінен шыққан және шашты әйелдер тайпасы дегенді білдіреді.
0: Жарнама.
2: Чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Крем и «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44822-04-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1384 от 8 августа 2014 года.
0: МС Радио Сында Жарнама. 356

0: Из зоны комфорта не нужно выходить. Ее надо расширять.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 306 алты алпыс

0: Фрики. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: И, друзья, всем-всем-всем пламенный привет, как ваши дела? Ну что же, видим вторник, 8 сентября, ну и вроде бы до выходных еще далеко, но это вообще не повод откладывать хорошее настроение на потом. Так что давайте прямо сейчас немного разбавим обычный ритм этого дня музыкой, разговорами и вашими сообщениями. Это лайв-чат на радио НС, у микрофона Тамерлан Исмаилов, присоединяйтесь к эфиру, отправляйте приветы и поздравления, пожелания, все, чем хочется поделиться именно сегодня. Наш WhatsApp открыт 775-106-00-11. Можно сказать, в вашем полном распоряжении. А музыкальный разгон сегодня будет таким, что точно вспомнятся совсем другие времена. Дан Балан, трек «Нума Нума». Ну, думаю, узнаете по звучанию. Долго раскачивать не будем. Погнали.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 01.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну, думаю, точно вы узнали знакомое звучание трека «Майяхи», ну и так далее. Не получается спеть, однако получится зачитать ваши теплые приветы, которые вы успели прислать вот прямо сейчас. Здравствуйте, дорогие ведущие Радио НС. Передайте привет нашей роднульке Альбине из Кустаная. Скажите, что мы ее очень сильно любим и ждем. Отправила тебе письмо, так что жди. Привет передает тебе папа Юра и Вика. Обнимаем крепко, твои родные из Челябинска. Альбина, сегодня для вас такой вот большой привет от родных, вас очень любят, ждут. А еще уже отправили письмо, так что обязательно ждите весточку. Отдельный привет передают папа Юра и Вика. Крепко обнимают вас, ваши родные из Челябинска. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Мой родной сынок, пусть сегодня тебе станет хоть чуточку теплее от мысли, что мама всем сердцем с тобой. Я думаю о тебе каждый день, переживаю и очень жду. Держись, мой хороший, ты сильный, а моя любовь к тебе сильнее любых расстояний. Подписалась твоя мама Олеся с красивым сердечком. Владимир, мама Олеся вновь передает вам всю свою любовь и поддержку. Говорит, что каждый день думает о вас, переживает и очень ждет. Самое главное, верит в вас всем сердцем. Большой привет и спасибо всем сотрудникам радиостанции за возможность передавать приветы. А теперь огромный привет всем жителям Шортанды. Кто работает, легкого дня, кто отдыхает, хорошего отдыха, а кто за рулем, ровной дороги и зеленого света. И пусть настроение будет отличным, зарплата большой, а проблемы маленькими. Всем здоровья, удачи и добра, Шортанды. Привет вам! Из Берлина, надо же, такой вот летит пламенный привет из Берлина прямиком всем жителям Шортанды, всем причастным, кто слышит это послание, работающим легкого дня, отдыхающим хорошего отдыха, ну и так тому и далее. Всем замечательного дня, ну и, собственно, тому самому отправителю, что из Берлина слушает Радио НС, вам пламенный привет. Здравствуйте, Радио НС, передаю привет брату Рустему, надеюсь, что ты слышишь нас, я соскучилась по тебе, мой любимый прекрасный братик, очень тебя не хватает. Люблю, скучаю и переживаю за тебя. Твоя сестра подписалась, Рустем, сегодня. Также теплый привет от сестры прямиком летит для вас. Она сильно скучает и переживает, говорит, что очень не хватает вас. Так что скорее исправляйте этот моментик и возвращайтесь к своим близким людям. Это очень, я думаю, будет прекрасно. Ну, а мы, друзья, будем идти дальше. 15 часов, 7 минута вовсю вступила в свои права, а значит, мне остается лишь напомнить номер нашего WhatsApp 775-106-0011. Пишите, я обязательно до конца часа зачитаю ваши послания. Лайв-чат.

0: Sunday, what?
1: Что сегодня будет шоу-беш?
2: Хороший вопрос. Потому что мы сами не всегда знаем. Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Беш. В шоу-беш. Включайся.
3: Лайф-чат. Лайф-чат. Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 13 минут. Новые сообщения имеются. Погнали. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать привет милому мужу Анатолию Родионовичу. Мой любимый, я очень сильно тебя люблю. Ты мой мир, моя нежность и человек, который очень близок к моему сердцу. Просто знай, мое сердце выбрало тебя, Жан. Я жду от тебя звонка, когда мне уже приехать к тебе, милый. На какое число мне взять билеты? Жду. От детей большой салам, от дочки привет и береги себя, твоя любимая. Гуля Сак Тао подписалась с этим большим письмом. Анатолий Родионович, похоже, главный вопрос сегодняшнего дня – когда же уже состоится следующая встреча? Гуля ждет вашего звонка и готова хоть сейчас начинать собирать чемоданы. Ну а пока – любовь, ожидания и большой привет от всей семьи из Актау. Привет, любимая Радио НС, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой любимый мой, я безумно тебя люблю и скучаю. Я очень рада, что мы увиделись. Береги себя и свое здоровье. Ты знаешь, я каждую секунду мысленно с тобой. Вместе мы, держась за руки, пройдем все испытания. Люблю тебя. Дома все нормально. Дети в школе, я на работе. От родителей тебе большой привет. Твоя супруга Балдырган и дети. Передавай Ваньке привет. Вячеслав, как видим, после долгожданной встречи расстояние, конечно, переносится уже немного легче. Дома все своим чередом, дети в школе, супруга на работе, а мысли все равно рядом с вами. Родители тоже передают привет. Ну и Ваньке отдельный салам. Здравствуйте, дорогой Тамерлан, снова писатель Егор из Актау. Передаю привет всей стране, всем слушателям и вам. Как у вас дела, как работа? Вполне замечательно, спасибо за вопрос. И продолжаем, что надеюсь, что тоже все хорошо. Рад вас слушать из наушников моего муз-центра. Да-да, именно так, как колонок нет. Так как колонок нет у родных, еще хочу поздравить моего дядю Ису с наступающим днем рождения. Хотя оно завтра у него, но он проводит его с друзьями у моря. Желаем ему успехов в жизни и чтобы оно оставалось таким красивым. Дядька, если ты слышишь этот привет, то поздравляю. Ну, как видим, пламенный привет из Актау прямиком для именинника наступающего. Вам, дядя Ису, замечательное поздравление и

0: замечательная новость, что будете отмечать этот день прекрасный на море с друзьями. Аж небольшая белая зависть пронеслась между глазами. Но, тем не менее, хочется еще раз поздравить вас с наступающим праздником и пожелать отметить его с настоящим толком. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет всем от меня. Ильдар Павлодар подписался. Ну что ж, Павлодар сегодня на связи. Ильдар передает большой привет абсолютно всем, кто сейчас слушает Радио НС. Так что ловите привет и отличное настроение. Здравствуйте. Хотела бы передать привет Прокопчук Владимиру. Я теперь тренер, так что жду в зале. Мне не на ком за шаг показывать детям. Я потихоньку восстанавливаюсь, так что еще поборемся. Подруга Маргоша. Боевая у вас подруга, Владимир. Очень интересные новости и замечательный привет. И с этим моментом, друзья, будем идти дальше.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: последний раз.
1: Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв.

0: Лайв-чат.
1: Наконец, друзья, продолжаем программу «Лайв-чат» на момент 15 часов 28 минут. Много новых сообщений успело поступить, и еще некоторое количество в очереди. Вижу ваш активный актив, постараюсь тоже быстрее зачитывать ваши приветствия. Добрый день, радио НС. Передайте привет моему любимому мужу Али. Жаном, как твои дела? У нас все хорошо. Я на работе, собираюсь домой. Буду делать салаты на зиму. Готовимся к твоему приезду. Люблю тебя очень и скучаю. На следующей неделе уже приеду к тебе. Жди меня и знай, что ты всегда в моем сердце. Обнимаю и целую, твоя девочка Аира подписалась. Али, дома, как видим, идет подготовка вовсю к вашему приезду. Аира уже и салаты на зиму планирует, и дни до следующей недели считает, значит, совсем скоро состоится новая прекрасная встреча. Здравствуйте, любимое радио, от всей души дорогого Талгата Рахимбаева с днем рождения хочется поздравить, от всей души, от всего сердца хочется пожелать здоровья, крепкого мира, тепла, любви и взаимодействия, ну, возможно, еще и взаимопонимания. Сегодня вот такие вот поздравления для Талгата Рахимбаева отправляем. С днем рождения тоже присоединяемся и поздравляем. От всей души желаем крепкого здоровья, всего прекрасного и, конечно, просто счастья как можно больше вашей душе. Здравствуйте, радио НС. Привет, мой дорогой братишка. Передаем самые теплые приветы от твоих близких, которые находятся далеко от тебя. Мы каждый день думаем о тебе и молимся за твое здоровье и благополучие. Что бы ни случилось, не теряй терпения и не падай духом. Эти трудные дни тоже обязательно останутся позади. Мы очень скучаем по тебе, с нетерпением ждем того дня, когда ты вернешься домой живым и здоровым. Пусть Аллах подарит тебе спокойствие в душе, силы и терпение. А тебе передают большой привет мама, папа, твоя мама и твоя жена и Алинур. Мы все очень скучаем по тебе и желаем тебе только добра. Ты не один, мы всегда с тобой, несмотря ни на что. Мы поддерживаем тебя и верим в тебя. Любим, братишка, береги себя. Будь сильным, мы ждем тебя. Сабит Нурбек и Жанна Узена, я так понимаю, подписался, а возможно и отправляется прямиком для этого прекрасного человека. Здравствуйте, сынок, как твое здоровье? Это также относится для Сабит Нурбека. С любовью и теплом подписались папа, мама, Алинур и Бот. Здравствуйте, дорогой радио. Хочу передать привет и поздравить с днем рождения моего любимого племянника Котова Арсена. Дорогой мой Асёни, поздравляю тебя с 11-летием. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех твоих желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, добром и интересными событиями. Расти счастливым и знай, что я тебя очень люблю. Твоя тетя Даша из семьи Арсен. Сегодня вам 11 лет. Немалый возраст. С этим замечательным моментом хочется поздравить и также присоединяется, да что ж присоединяется, первый такой вот прекрасный креативный радиопривет отправляет любящая тетя Даша из семьи. Пусть впереди будет много интересных открытий, хороших друзей и прекрасных счастливых деньков в этом прекрасном возрасте. На этом, друзья, пока небольшой перерыв, но совсем скоро обещаюсь вернуться. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

Live-чат. Отправь Плавиной привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live-чат.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». 15 часов 38 минут. Все ближе мы к финалу программы сегодняшнего «Лайв-чата», но сообщение некоторое количество еще имеется в запасе. Не только на этом будем завершать, но и на следующем. И кто знает, вроде будет еще и третий выход. Но, как говорится, не будем загадывать, просто посмотрим, что из этого получится. Здравствуйте, Радио НС. Хотим передать привет Жантурешке. Сильно скучаем и любим. Все будет хорошо. Мысленно мы с тобой, ты в нашем сердце, жду наших теплых встреч. Саматы Жанели подписала. И Жантурия, для вас снова такая теплая весточка от Саматы и Жанели. По вам скучают, вас любят и уже ждут новых добрых встреч. А пока пусть эти слова напомнят, что мысленно вы всегда рядом друг с другом. Здравствуйте, передайте привет моей сестренке Альбиночке из Кустаная от сестры из Питера. Люблю и обнимаю крепко. Альбина, сегодня к вам летит уже привет из северной столицы. Я так понимаю, сестра из Санкт-Петербурга передает свою любовь и самые крепкие объятия. Расстояние большое, а родные люди все равно рядом. Здравствуйте, любимое радио НС Казахстан. Хочу передать привет моей маме Тане. Мамочка, хочу просто пожелать тебе хорошего настроения и прекрасного самочувствия. Пусть сегодняшний день оставит после себя только приятные впечатления, а впереди будет побольше поводов радоваться и улыбаться. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты сейчас чувствуешь себя замечательно. Хочу, чтобы ты почаще делала то, что приносит тебе удовольствие, меньше переживала по пустякам и всегда находила время для себя. Просто помни, что я тебя очень сильно люблю. Мне очень повезло быть твоей дочкой. Твоя Катя подписалась. Татьяна, ваша дочка Катя, сегодня решила устроить вам небольшой радиосюрприз. Просто хочет напомнить, меньше переживайте, чаще улыбайтесь, обязательно находите время для себя. Ну и, конечно, Катя вас очень сильно любит и счастлива, что именно вы ее мама. Тамерлан, здравствуйте, спасибо, когда вижу вас в прямом эфире. Радио НС, я могу спокойно передать привет милому мужу, корейцу. Привет, как у тебя дела, милый, когда ты уже позвонишь? Скучаю сильно и жду тебя. Удачного дня. Милый, люблю тебя, безумно твоя Тыш подписалась. А вот и Тыш из Актау, кажется, сегодня особенно внимательно ждет телефонного звоночка. Кореец, пора бы уже дать о себе знать. Вас очень ждут, сильно скучают и, конечно же, безумно любят. Хорошего дня вам. Здравствуйте, я опять наш лайв-чат. Каждый день вас слушаем. Очень рада, что есть такое самое лучшее радио. Передаю всем и каждому хорошее настроение и позитив. Давайте будем почаще улыбаться. Просто так. Ну, трудно не согласиться, раз вы такое отправили сообщение, без конкретного привета кому-то, просто пожелали хорошего настроения, чтобы все улыбались как можно чаще. Ну как после таких теплых слов действительно не исполнить то, что вы пожелали абсолютно всем, не только нашим слушателям, но и в принципе всем людям. Это первостепенно, но и вам, анонимус, загадочный человек, хочется пожелать аналогичных улыбок, аналогичного настроения и просто хорошего дня. Вам большое спасибо и будем, друзья, двигаться дальше. Скоро вернусь.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 01.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Ну и, друзья, судя по всему, грядет финальный выход в сегодняшней программе Live-чат. Думаю, уложимся, ведь финальные сообщения собрать успел. Погнали. Здравствуйте, радио. Милый мой любимый сыночек, как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо. Скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю, твоя мама Сауле. Жантуре, мама Сауле снова передает вам свою любовь через радио. Очень скучает и ждет встречи. Здравствуйте, радио НС. Хочу поздравить нашего мастера Владислава Валерьевича с цеха 11/2. С днем рождения! Пожелать ему крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Ну что ж, сегодня поздравления принимает мастер цеха 11/2 Владислав Валерьевич. Коллеги желают вам крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого доброго. С днем рождения! Здравствуйте, НС Радио! Моей любимой семье, детям Куату, Нурай, Салтанат, их маме Динаре, внукам Марьям и Азизу. Также большой привет родине, городу семей. Поздравляю с наступающим днем города. С уважением, Бегазе Д. Подписал. Большой семейный привет отправляется всем вышеперечисленным членам семьи, всем близким. Ну а отдельное поздравление родному городу семей с наступающим праздником и передает привет Бегасе Б. Здравствуйте, Радио ВНС. Через вашу передачу передаем огромный горячий привет нашему дорогому внуку Роману Дашнамирову. Ромочка, пусть этот день принесет тебе много радости, отличного настроения и улыбок. Помни, что мы тебя очень любим, скучаем, ждем и крепко обнимаем. Хотя нас разделяют километры. С уважением, бабушка и дедушка. А Роман, сегодня для вас такая снова теплая радиовесточка от самых родных людей. Бабушка и дедушка желают, чтобы этот день подарил вам хорошее настроение. Здравствуйте, лучшее Радио НС, самому любимому и лучшему коту. Просто хочу напомнить, что я его безумно люблю. Твое солнышко любимое. Ну что же, любимый кот, у вас сегодня очередное важное напоминание от вашего солнышка. А любовь, оказывается, никуда не делась. Все так же безумная, большая и исключительно для вас. Добрый день, дорогой Радио НС, уважаемые ведущие. Передайте, пожалуйста, нашей Алечке огромный привет. Море обнимашек и поцелуев от всей нашей родни из Кустаная. Мы тебя очень любим, скучаем и никогда не забываем. Алочка, сегодня Кустанай буквально отправляет вам целое море обнимашек и поцелуев. Родные говорят, что любят, скучают и помнят о вас всегда. Здравствуйте. Хочу передать огромный привет моему любимому мужу Сабиту Нурбеку. Любимый, если ты сейчас слушаешь радио, не переживай за нас. У нас все хорошо. Мама и папа здоровы. Все родные в порядке. Я сейчас на работе, а наш Ленур в садике. Он уже подрос, перешел в большую группу и обязательно ждет встречи со своим папой. Нурбек, береги себя, родной. Пусть этот привет хоть на несколько минут приблизит тебя к нам. Мы шлем тебе самые теплые объятия и много любви. Ждем того дня, когда снова будем вместе. С любовью, жена Озена, от твоей жены и сыночка Алинура. Замечательная. Теплые слова поддержки отправили в прямой эфир. Надеюсь, сообщение благополучно было доставлено. И финальное сообщение. Здравствуйте, желаю вам благополучия. Передайте привет моему Кайрату. Он самый лучший мужчина на свете. Твоя Наташа подписалась. Ну что ж, Кайрат, это финальное сообщение только для вас. На этом, друзья, будем закругляться. Всем спасибо за активный актив. И будем двигаться вперед. На Радио НС не переключайтесь.

0: И прямо сейчас, друзья, предлагает нам Сергей Жуков сиять вместе с группой «Руки вверх» и песней, собственно, «Сияй». Ну и кажется, это как раз то, что нужно для середины дня. Немного музыки, которая сразу добавляет света и заставляет настроение подниматься хотя бы на пару градусов. А мы открываем новый музыкальный час на радио НС. Как всегда, совсем скоро поговорим о дорожной обстановке. Узнаем, что сейчас происходит на улицах наших мегаполисов, посмотрим прогноз погоды на завтра и, конечно, продолжим слушать классную музыку. Так что оставайтесь с нами, впереди еще много знакомых мелодий. Следом для вас «La Vita Ye», а чуть позже прозвучит Егор Крид со знаменитой «Невестой». У микрофона Тамерлан Исмаилов, новый музыкальный час продолжается.
1: Ничего лучшего в пробке еще

0: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке хочу вам поведать прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и плотное движение. По проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от проспекта Достык до улицы Маркова. По Тулюби в восточном направлении ожидается затор от улицы Исаева до проспекта Аблайхана – 20 минут. Ну и по проспекту Сейфуллина на север – 25 минут, друзья, вам понадобится от Политехнической улицы до Макатаева. В Астане 3 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Космонавтов с Кургажинским шоссе от улицы Тайбекова до проспекта Туран. Также ожидается затор по улице Сыгынак от улицы Сауран до проспекта Туран. Ну и по улице Арай простоять придется от переулка Нура до улицы Сарайшик. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок. Сіз білдіңіз бе?
2: Балықтар инфрақызылда. Ультракүлгін сәулелерді де бірдей көре алады.
1: Жарнама.
3: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
1: МС радиосында жарнама 356

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 9 сентября, расскажу вам прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 30. В Алматы прогнозируется малооблачная погода без осадков, и это с температурой уже плюс 28.
0: Погода.
2: Күндіз десой лептанымсыз, түнде де қалмайды бірінсіз. НС Радиосы.
3: Если хочешь танцевать,

И прямо сейчас, друзья, продолжаем музыкальный час вместе с Валерией и песней «Таю». Ну и есть в этом названии что-то очень знакомое, когда день постепенно отпускает, напряжение спадает, а ты просто позволяешь себе немного расслабиться. Иногда именно этого нам и не хватает среди всех дел и забот. И, кстати, ученые тоже все чаще обращают внимание на то, как музыка влияет на наше состояние. Исследования показывают, что правильно подобранная музыка действительно может менять настроение и даже помогать быстрее включаться в работу и концентрироваться. Так что, возможно, у каждого из нас есть свой маленький музыкальный способ перезагрузиться. Одна песня, после которой становится легче. Другая помогает собраться, ну а третья просто возвращает хорошее настроение. Ну а мы продолжаем этот вечер на радио НС. И совсем скоро вас ожидает спецвыпуск новостей от Лизат Андреевой. Не пропустите самое важное уже через несколько минут. Ну а пока остаемся с музыкой.

0: Numbers.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем этот музыкальный час на радио NS. Прямо сейчас для вас Крис Кросс, Амстердам, My Oh My. Легкий солнечный трек, который отлично подходит для такого момента, когда день уже постепенно движется к вечеру, а хочется просто оставить за спиной всю дневную суету и немного расслабиться. Ну и знаете, что особенно приятно? Музыка может очень по-разному менять настроение. Один трек помогает встряхнуться, другой выдохнуть, а в какой-то вдруг возвращает нас в совершенно определенное время или состояние. Именно поэтому дальше настроение будет уже совсем другим. Для вас Ева Польна, трек «Весь мир на ладони». Очень красивое название и очень теплая мысль. Иногда действительно достаточно одного человека, одного момента или одной песни, чтобы целый мир вдруг почувствовался гораздо ближе. Погнали!
1: Любой цвет настроения на

смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.

0: сонце.
1: Мотровок.
2: Эх, друзья, 17 часов 16 минут. Пришла пора поговорить об актуальной дорожной обстановке. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и затруднено движение. По проспекту Абая со стороны запада вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Ауэзова до Тлендиева. По улице Ауэзова в южном направлении ожидается затор от улицы Гоголя до Сатпаева 20 минут. Ну и по улице Розубакиева на юг 25 минут, друзья, вам понадобится от улицы Дюсенова до Жандосова. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по проспекту Туран от улицы Ханов, Кирея и Женебека до Сарайшика. Также ожидается затор по улице Сыганак от улицы Сауран до проспекта Туран. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути, друзья.
1: Мимо пробок.

И продолжаем, друзья. Музыкальный час на радио НС. Прямо сейчас звучит трек «Ну зачем?» группы «Премьер-министр». Ну и вот это «Ну зачем?» мы наверняка хотя бы раз в жизни говорили себе после какого-нибудь необдуманного решения. Хорошо, что не каждое решение требует долгих размышлений. Ну а иногда достаточно просто немного отвлечься, подвигаться и перезагрузить голову. Кстати, как раз о движении. Ученые сейчас смогли буквально увидеть, что происходит с мозгом после аэробной нагрузки. Исследователи из Японского национального института передовых промышленных наук и технологий вместе с коллегами из Техаса изучили молодых и пожилых людей с помощью функциональной МРТ. Выяснилось, что после физической нагрузки меняется активность отдельных областей мозга во время выполнения когнитивных задач. А у старших участников еще и наблюдалась интересная связь. По мере привыкания к заданию мозг мог работать эффективнее. То есть спорт – это не только про мышцы и выносливость. Иногда немного движения может по-другому настроить и работу мозга. Ну а мы, друзья, будем продолжать на радио НС, и пусть сегодня у нас будет побольше правильных решений и поменьше поводов говорить «Ну зачем?».

0: что ж, друзья, вот и подходит к концу наш музыкальный час. Ну а прямо сейчас для вас моя Мишель и трек «Воздушный шар». Название сегодня как будто само подсказывает, что пора немного оторваться от всех дневных забот и отправиться туда, где вас уже ждет что-то приятное. Кто-то сейчас улетает домой, наконец-то снять с себя весь рабочий день и просто выдохнуть. Кто-то наоборот спешит на встречу с друзьями, чтобы посидеть, поговорить, посмеяться и классно провести этот вечер. Тем более сегодня отличный повод собраться вместе, ведь отмечается день под названием «Посиделок на кухне». Тот самый формат встреч, когда вроде бы собирались буквально на час, а потом незаметно проходит полвечера. Разговоры обо всем на свете, чай на столе, что-нибудь вкусное и фраза «Ну все, последний разговор и расходимся». Спасибо, что сегодня были вместе со мной и слушали радио НС. Услышимся с вами уже в этот четверг в 15:00 в программе «Live Chat». У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера, отличной компании и до встречи на волне радио НС. Пока-пока.
1: Қазағына байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. НС радиосы.

0: Разные мысли. Когда ждешь лучшего, можно и хорошее упустить.
1: Жернова. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: МС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: Самбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Разные мысли. Мало создать шедевр. Надо еще найти людей, которые бы его оценили.
1: Жирнова.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Кремы «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44820-1.5 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1.38908-84 от 8 августа 2014 года.
7: Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиялардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам. Менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.

Sin Calabrada. Música para la gran y...

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вика Балаган и...
1: Знаешь, не могу себе объяснить, знаешь, не знаю, как жить, хочу с тобой одно

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.